юу шаваа шинэ гашаа чиг цаа хавраг аур шинка лумлахка тхаих яа шохипон чоц корил укука аур шинка чака такашта а радио поркен пачик хун ик э программасион ке ста хавраг их чикамик уцил ки котимали бин уц хавач пос кумлох бивин шин ихка чвак такштерла вахки аур шинка тхаи шканах кай бин ашван плас уцил ки котимали бин уцлах чака бин чишкуни лал мултиош качива